Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ. Первое

0: Иваново FM.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой.

и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: С вами Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

создал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00 374 для слушателей старше 16 лет.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 30 мая.
1: Год 1886.
2: В Российской империи принят закон об отмене подушной подати с 1887 года. Указом от 26 ноября 1718 года Петр I потребовал провести перепись населения мужского пола, чтобы рассчитать, сколько денег надо собрать для содержания регулярной армии. Подушная подать была введена Петром I в 1724 году. В 18 веке подушная подать составляла 50% государственных доходов, в дальнейшем это доля снижалась по мере развития косвенного налогообложения. Сложности со сбором подати и огромные недоимки привели к тому, что 1 января 1887 года подушная подать, как всероссийский налог, прекратил свое существование и после этого срока продолжал взиматься только в Сибири до 1897 года.
1: Год 1896.
2: В Москве во время празднества по случаю коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа. Ходынское поле ранее не использовалось для народных гуляний и было неблагоустроено. Рядом с полем проходил овраг, а само оно было покрыто ямами. По случаю праздника овраг и ямы прикрыли досками и присыпали песком. По периметру поля построили временные эстрады, лавки, а также множество ларьков для раздачи бесплатной водки и подарочных кульков с продуктами. Помимо этого, предполагалось разбрасывать в толпе монеты с памятной надписью. Уже накануне стали прибывать люди, привлеченные слухами о подарках и раздаче монет. Ранним утром толпа насчитывала более 500 тысяч человек. Полицейские не смогли сдержать толпу, когда по ней прокатился слух, что подарков на всех не хватит. Люди ринулись к строениям. Настилы, прикрывавшие ямы, рухнули. Люди падали в них, не успевая подняться. По ним уже бежала толпа. По одной из версий, на Ходынском поле погибли 1389 человек. 1500 получили увечья. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тысяч рублей. Разослала 1000 бутылок портвейна и мадеры для пострадавших по больницам. Сирот определили в приюты. Похороны провели за счет казны.
1: Год 1994.
2: Дебютировала передача Влада Листьева «Час пик». Популярная в 1990-е годы программа телекомпании «ВИТ» в жанре телевизионного интервью, скопированная с шоу Ларри Кинга и одна из программ, изменивших представление россиян о телевидении. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд. От уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. «Бананза».
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238-38. 8 800 238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
3: Привет, родной мой, совсем пропал. Где ты?
4: Да я в такси, ну вот, поняла.
3: У тебя точно все хорошо? У тебя какой-то странный голос.
4: Да не, у меня все хорошо.
3: Когда ты вернешься?

что зима, что лето, отправляемся в срок. Я прошу пару чая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Дипол S05. Скоро он поступит в продажу. Дипол S05 – это прямой конкурент Джили E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya-Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900 077. 900 077.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Для деловых и занятых.
4: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
3: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
5: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
6: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
7: А что еще?
6: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
7: Выгодно.
6: Да, но предложение ограничено.
7: Бегу звонить.
6: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Областные власти недовольны темпами возведения Центра культурного развития в Тейкове. На днях чиновники без предупреждения нагрянули на стройплощадку в микрорайоне Красные Сосенки. Оказалось, что многие работы не начинались, а материалы даже не закуплены. В ходе разбора ситуации были обозначены жесткие требования к срокам и качеству работ. Сдать объект должны к сентябрю. Добавим, центр строят на федеральные деньги. В нем будет концертный зал на 200 мест, выставочные площадки, библиотека и творческие пространства. В новый комплекс переедут воспитанники городской музыкальной школы. В школах Ивановской области на этой неделе прозвенели последние звонки. В Иванове в этом году 11 и 9 классы заканчивают более 6 тысяч школьников. На следующей неделе у 11-классников уже начнутся ЕГЭ. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. С 22 по 25 число предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля можно будет пересдать один из экзаменов по выбору. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города отметить Международный день защиты детей. Семейный праздник состоится в воскресенье 31 мая. В программе концерт творческих коллективов, ярмарка изделий народного промысла, мастер-классы, спортивные игры, лазертаг и полевая кухня. Также в рамках праздника пройдет сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Начало в 11 часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 79 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день? 30 мая.
1: Год 1886.
2: В Российской империи принят закон об отмене подушной подати с 1887 года. Указом от 26 ноября 1718 года Петр I потребовал провести перепись населения мужского пола, чтобы рассчитать, сколько денег надо собрать для содержания регулярной армии. Подушная подать была введена Петром I в 1724 году. В 18 веке подушная подать составляла 50% государственных доходов. В дальнейшем эта доля снижалась по мере развития косвенного налогообложения. Сложности со сбором подати и огромные недоимки привели к тому, что 1 января 1887 года подушная подать, как всероссийский налог, прекратил свое существование и после этого срока продолжал взиматься только в Сибири до 1897 года.
1: Год 1896.
2: В Москве во время празднества по случаю коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа. Ходынское поле ранее не использовалось для народных гуляний и было неблагоустроено. Рядом с полем проходил овраг, а само оно было покрыто ямами. По случаю праздника овраг и ямы прикрыли досками и присыпали песком. По периметру поля построили временные эстрады, лавки, а также множество ларьков для раздачи бесплатной водки и подарочных кульков с продуктами. Помимо этого, предполагалось разбрасывать в толпе монеты с памятной надписью. Уже накануне стали прибывать люди, привлеченные слухами о подарках и раздаче монет. Ранним утром толпа насчитывала более 500 тысяч человек. Полицейские не смогли сдержать толпу, когда по ней прокатился слух, что подарков на всех не хватит. Люди ринулись к строениям. Настилы, прикрывавшие ямы, рухнули. Люди падали в них, не успевая подняться. По ним уже бежала толпа. По одной из версий, на Ходынском поле погибли 1389 человек. 1500 получили увечья. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тысяч рублей. Разослала 1000 бутылок портвейна и мадеры для пострадавших по больницам. Сирота при делили в приюты, похороны провели за счет казны.
1: Год 1994.
2: Дебютировала передача Влада Листьева «Час пик». Популярная в 1990-е годы программа телекомпании «ВИТ» в жанре телевизионного интервью, скопированная с шоу Ларри Кинга и одна из программ, изменивших представление россиян о телевидении. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
0: «Занавес времени». История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
11: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
12: Окей.
11: Подробности на ОКМаркет.ру.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иван.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
9: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
8: И можно заехать сразу?
9: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
10: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
11: Любовь и...
12: Золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в День любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Дипол S05. Скоро он поступит в продажу. Дипол S05 – это прямой конкурент Джили E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция. Быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». «Артек» для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
11: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
13: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
14: Окей.
13: Подробности на Окмаркет.ру.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Окна, двери, потолки, расстрой!
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой!
6: 57-71-17.
7: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове полдень. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
1: В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя. В этом году обновят участок от Калинина до моста через Увать. Дорожникам предстоит заменить изношенный асфальт, привести в порядок тротуары и парковки. Работы будут выполняться ночью, чтобы не ограничивать движение на одной из самых востребованных городских магистралей. С ивановских улиц ежедневно вывозят до 100 кубометров отходов. В основном это ветки деревьев и строительный мусор. В уборке задействованы ломовозы, особенно востребованы такие самосвалы в районах частного сектора и промышленных зонах. На некоторые адреса они выезжают неоднократно. Несмотря на то, что по закону за несанкционированный навал мусора наказывают рублем, находятся те, кто пренебрегает правилами чистоты. В мэрии Иваново призвали бережно относиться к городу и уважать труд коммунальных служб. Ивановским «Орланам» исполнилось 5 лет. Ранее областная сеть пригородного ЖД-транспорта была признана лучшей в стране. Как сообщает правительство, в последние годы жители и гости региона стали в 2 раза чаще ездить на поездах. Всего «Орланы» перевезли уже более 6 миллионов человек. Юбилейного пассажира поздравили представители РЖД. Добавим, что скоро в Иванове появится городская электричка. Часть станций для так называемого наземного метро оборудуют уже в этом году.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. В Иванове стартовало благоустройство набережной в микрорайоне Видный. Подрядчик приведет в порядок участок между улицами 2-й Комвольной и Павла Большевикова. Там появятся пешеходные и велодорожки, места отдыха, спортплощадки и пляжная зона. В этом году выполнят первый этап работ, но уже сейчас жители могут проголосовать за дизайн-проекты для второго этапа. Онлайн-опрос проходит до 12 июня на госуслугах. Один из китайских автобрендов рассматривает запуск производства в России новых электромобилей и гибридов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, речь идет в том числе о бюджетных моделях, которые могут быть интересны российским покупателям. При этом такие автомобили не должны напрямую конкурировать с АвтоВАЗом. Мантуров также отметил, что для новых проектов важен высокий уровень локализации. То есть производители должны не просто выходить на российский рынок, а развивать производство внутри страны. Отмечается, что локализация китайских автомобилей сейчас идет достаточно активно. Ивановская область получила награду за развитие промышленного туризма. Об этом стало известно по итогам российско-китайского форума «Открытая промышленность». В нашем регионе 28 предприятий сформировали промышленный маршрут с профессиональным взаимодействием с туристами. Так в Шуе на экскурсиях по фабрикам показывают, как производятся ткани, а в палехских мастерских можно увидеть процесс создания иконы и лаковой миниатюры. Такой вид туризма помогает компаниям рассказывать о своих достижениях и привлекать будущих специалистов, а туристам открывать регион с другой стороны.
0: Дорожная хроника.
1: У микрофона Данила Раскатов. Напоминаю, вы слушаете итоговый выпуск «Дорожной хроники». РЖД в июне назначит дополнительную ласточку из Иваново в Москву и обратно. Она будет курсировать в длинные выходные с 12 по 14 число. Из столицы отправление в 9.12, из Иваново в 16.20. Добавим также, что к концу года в ивановских ласточках начнут тестировать спутниковый интернет. Доступ в сеть обеспечат в любой точке маршрута, в том числе на участках, где мобильный сигнал нестабилен. Спутниковая связь будет использоваться и для контроля поездов на высоких скоростях. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Как сообщили в правительстве, эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Кроме того, уже в этом году Минтранс вместе с регионами должен подготовить планы строительства инфраструктуры для такого транспорта. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Сейчас проводится Санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. Как пишет РИА Новости, для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Ежегодно Абхазию посещают более 1 000 000 туристов.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов. В России вслед за ростом продаж новых автомобилей оживился и вторичный рынок. Прошлый год оказался неудачным, продажи машин снизились до 16%, до 1 330 000 единиц. На фоне грядущего повышения утильсбора, изменения правил его начисления, увеличения НДС и инфляции, эксперты предрекали ухудшение ситуации в 2026-м. Однако, по данным на май, динамика изменилась, продажи выросли на 10%. Отдельно аналитики отмечают рост импорта поддержанных машин. В агентстве «Автостат» сообщили, что в апреле в Россию ввезли почти 42 тысячи таких автомобилей. Это рекордный показатель в текущем году и на 9% больше, чем в апреле 2025-го. Традиционно больше всего машин с пробегом поступает из Японии, далее следуют Китай и Корея. В Минтрансе заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, пишет РИА Новости. По словам представителя министерства, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков. Посадку пассажиров по биометрии на международные рейсы запустят не с 1 июня, как планировалось ранее, а позже. Об этом сообщили в дирекции аэропорта Шереметьево. Речь идет о проходе в чистую зону, регистрации и выходе на посадку. При этом аэропорт договорился с Центром биометрических технологий проработать возможность использования биометрии и при пограничном контроле. Тестирование пройдет в 26 и 27 годах в Пулково и Шереметьево. В эксперименте задействуют рейсы между Москвой и Петербургом. Позже к проекту смогут подключиться и другие аэропорты и авиакомпании при условии технической готовности инфраструктуры, пишет «Парламентская газета». Сервис остается добровольным и не отменяет предъявление паспорта при досмотре.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. Директора компании «Союз Автодор-Центр» оштрафовали за ненадлежащее состояние автомобильной дороги Андреевская-Рождественна. В ходе судебного разбирательства было установлено, что на трассе в Приволжском районе есть существенные дефекты. На проезжей части были зафиксированы многочисленные проломы и просадки грунта, а на обочинах заросли деревьев и кустарников. Кроме того, на данном участке отсутствуют километровые знаки, необходимые по закону. Аналогичные нарушения были выявлены и на другом участке дороги Ренькова-Рождественна-Избинская. Добавим, директор «Союз Автодор-Центр» также обвиняется в сокрытии более 30 миллионов рублей налоговых платежей. В Иванове начались работы по ремонту проезжей части и тротуара в переулке Милиции. Местные жители давно просили сделать асфальтированную дорогу. Там ее практически не было более 30 лет. На данный момент завершены укладка асфальтового покрытия, пешеходной зоны и установка бордюрного камня. Следующий этап – строительство автомобильной дороги. Врачи перечислили популярные среди россиян лекарства в летний период, которые нежелательно принимать водителям. Среди них жаропонижающие и противопростудные, например, комбинированные порошки, лекарства от кишечных инфекций и препараты против аллергии первого поколения. Как пишет «Автоньюз», многие безобидные лекарственные средства могут стать причиной ДТП из-за сонливости, заторможенности или падения давления у водителя после их приема. Напомним, обширный список лекарств, которые ранее называли нежелательными для автомобилистов, так и не был утвержден. В связи с этим водитель сегодня должен сам ориентироваться в препаратах и внимательно изучать инструкцию. Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах!
0: «Дорожная хроника»

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
11: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысь.

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела плашь, и вокруг взглянул.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет

0: ждет дружная команда хоккея.
1: Занятия проходят со сверстниками.
0: Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
1: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
0: 900-077.
1: 900-077.
2: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины – помноженное на погодные условия, и все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
6: Любовь и...
7: Золото на Иваново ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
10: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «АвтоСагал», ООО «АвтоСагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Областные власти недовольны темпами возведения Центра культурного развития в Тейкове. На днях чиновники без предупреждения нагрянули на стройплощадку в микрорайоне Красные Сосенки. Оказалось, что многие работы не начинались, а материалы даже не закуплены. В ходе разбора ситуации были обозначены жесткие требования к срокам и качеству работ. Сдать объект должны к сентябрю. Добавим, центр строят на федеральные деньги. В нем будет концертный зал на 200 мест, выставочные площадки, библиотека и творческие пространства. В новый комплекс переедут воспитанники городской музыкальной школы. В школах Ивановской области на этой неделе прозвенели последние звонки. В Иванове в этом году 11 и 9 классы заканчивают более 6 тысяч школьников. На следующей неделе у 11-классников уже начнется ЕГЭ. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. С 22 по 25 число предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля можно будет пересдать один из экзаменов по выбору. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города отметить Международный день защиты детей. Семейный праздник состоится в воскресенье 31 мая. В программе концерт творческих коллективов, ярмарка изделий народного промысла, мастер-классы, спортивные игры, лазертаг и полевая кухня. Также в рамках праздника пройдет сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Начало в 11 часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: «АвтоСагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «АвтоСагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетвей 1Б, телефон 57-50-53.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 79 копеек.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 30 мая.
1: Год 1886.
2: В Российской империи принят закон об отмене подушной подати с 1887 года. Указом от 26 ноября 1718 года Петр I потребовал провести перепись населения мужского пола, чтобы рассчитать, сколько денег надо собрать для содержания регулярной армии. Подушная подать была введена Петром I в 1724 году. В 18 веке подушная подать составляла 50% государственных доходов. В дальнейшем эта доля снижалась по мере развития косвенного налогообложения. Сложности со сбором подати и огромные недоимки привели к тому, что 1 января 1887 года подушная подать, как всероссийский налог, прекратил свое существование и после этого срока продолжал взиматься только в Сибири до 1897 года.
1: Год 1896.
2: В Москве во время празднества по случаю коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа. Ходынское поле ранее не использовалось для народных гуляний и было неблагоустроено. Рядом с полем проходил овраг, а само оно было покрыто ямами. По случаю праздника овраг и ямы прикрыли досками и присыпали песком. По периметру поля построили временные эстрады, лавки, а также множество ларьков для раздачи бесплатной водки и подарочных кульков с продуктами. Помимо этого, предполагалось разбрасывать в толпе монеты с памятной надписью. Уже накануне стали прибывать люди, привлеченные слухами о подарках и раздаче монет. Ранним утром толпа насчитывала более 500 тысяч человек. Полицейские не смогли сдержать толпу, когда по ней прокатился слух, что подарков на всех не хватит. Люди ринулись к строениям. Настилы, прикрывавшие ямы, рухнули. Люди падали в них, не успевая подняться. По ним уже бежала толпа. По одной из версий, на Ходынском поле погибли 1389 человек. 1500 получили увечья. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тысяч рублей. Разослала 1000 бутылок портвейна и мадеры для пострадавших по больницам. Сирота определили в приюты, похороны провели за счет казны.
1: Год 1994.
2: Дебютировала передача Влада Листьева «Час пик». Популярная в 1990-е годы программа телекомпании «ВИТ» в жанре телевизионного интервью, скопированная с шоу Ларри Кинга и одна из программ, изменивших представление россиян о телевидении. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которое доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
14: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
15: А что еще?
14: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
15: Выгодно.
14: Да, но предложение ограничено.
15: Бегу звонить.
14: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
16: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерский труд? трудится у станка. Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
17: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм. Скидка 33% с 28 мая по 3 июня.
18: Окей.
17: Подробности на Окмаркет.ру.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Лиде. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
3: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
4: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
5: Готовы к охоте за находками? 30 мая – открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды – для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. Бананза.
6: Любовь и...
7: Золото на Иваново ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
7: с бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
10: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
12: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

Время течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

0: Салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Dipple S05. Скоро он поступит в продажу. Dipple S05 – это прямой конкурент Geely E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograf Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарь

0: и по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
1: Любовь и...
2: Золото на Иваново ФМ.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
4: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
11: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
14: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
15: Любовь и...
16: Золото на Иваново-ФМ.
17: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
18: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
16: С бриллиантами.
17: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 30 мая.
1: Год 1886.
2: В Российской империи принят закон об отмене подушной подати с 1887 года. Указом от 26 ноября 1718 года Петр I потребовал провести перепись населения мужского пола, чтобы рассчитать, сколько денег надо собрать для содержания регулярной армии. Подушная подать была введена Петром I в 1724 году. В 18 веке подушная подать составляла 50% государственных доходов. В дальнейшем эта доля снижалась по мере развития косвенного налогообложения. Сложности со сбором подати и огромные недоимки привели к тому, что 1 января 1887 года подушная подать, как всероссийский налог, прекратил свое существование и после этого срока продолжал взиматься только в Сибири до 1897 года.
1: Год 1896.
2: В Москве во время празднества по случаю коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа. Ходынское поле ранее не использовалось для народных гуляний и было неблагоустроено. Рядом с полем проходил овраг, а само оно было покрыто ямой.

0: успевая подняться, по ним уже бежала толпа. По одной из версий, на Ходынском поле погибли 1389 человек, 1500 получили увечья. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тысяч рублей, разослала 1000 бутылок портвейна и мадеры для пострадавших по больницам, сирот определили в приюты, похороны провели за счет казны.
1: Год 1994.
0: Дебютировала передача Влада Листьева «Час пик», популярная в 1990-е годы программа телекомпании «ВИТ» в жанре телевизионного интервью, скопированная с шоу Ларри Кинга и одна из программ, изменивших представление россиян о телевидении. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
11: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
12: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: Выгодно?
14: Да!
13: Где?
14: В высшей лиге.
13: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
14: Любовь и...
15: золото на Иваново ФМ.
16: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
17: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
15: С бриллиантами.
16: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «АвтоСагал» ООО «АвтоСагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Областные власти недовольны темпами возведения Центра культурного развития в Тейкове. На днях чиновники без предупреждения нагрянули на стройплощадку в микрорайоне Красные Сосенки. Оказалось, что многие работы не начинались, а материалы даже не закуплены. В ходе разбора ситуации были обозначены жесткие требования к срокам и качеству работ. Сдать объект должны к сентябрю. Добавим, центр строят на федеральные деньги. В нем будет концертный зал на 200 мест, выставочные площадки, библиотека и творческие пространства. В новый комплекс переедут воспитанники городской музыкальной школы. В школах Ивановской области на этой неделе прозвенели последние звонки. В Иванове в этом году 11 и 9 классы заканчивают более 6 тысяч школьников. На следующей неделе у 11-классников уже начнется ЕГЭ. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. С 22 по 25 число предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля можно будет пересдать один из экзаменов по выбору. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города отметить Международный день защиты детей. Семейный праздник состоится в воскресенье 31 мая. В программе концерт творческих коллективов, ярмарка изделий народного промысла, мастер-классы, спортивные игры, лазертаг и полевая кухня. Также в рамках праздника пройдет сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Начало в 11 часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «АвтоСагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «АвтоСагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 79 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
8: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
9: Окей.
8: Подробности на Окмаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: С вами Иванова FM.

0: отдыхе. С вами Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один,

вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново FM.

0: автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Дипл S05. Скоро он поступит в продажу. Дипл S05 – это прямой конкурент Джили E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
6: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Готовы к охоте за находками? 30 мая – открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды – для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. Бананза.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
4: А что еще?
3: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
4: Выгодно.
3: Да, но предложение ограничено.
4: Бегу звонить.
3: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
6: Окей.
5: Подробности на Окмаркет.ру.
7: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд. От уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. «Бананза».
8: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
9: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
10: Любовь и... золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
3: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 30». Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
4: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству.

0: производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
1: Любовь и...
2: Золото на Иваново-ФМ.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
4: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 30 мая.
1: Год 1886.
2: В Российской империи принят закон об отмене подушной подати с 1887 года. Указом от 26 ноября 1718 года Петр I потребовал провести перепись населения мужского пола, чтобы рассчитать, сколько денег надо собрать для содержания регулярной армии. Подушная подать была введена Петром I в 1724 году. В 18 веке подушная подать составляла 50% государственных доходов. В дальнейшем эта доля снижалась по мере развития косвенного налогообложения. Сложности со сбором подати и огромные недоимки привели к тому, что 1 января 1887 года подушная подать, как всероссийский налог, прекратил свое существование и после этого срока продолжал взиматься только в Сибири до 1897 года.
1: Год 1896.
2: В Москве во время празднества по случаю коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа. Ходынское поле ранее не использовалось для народных гуляний и было неблагоустроено. Рядом с полем проходил овраг, а само оно было покрыто ямами. По случаю праздника овраг и ямы прикрыли досками и присыпали песком. По периметру поля построили временные эстрады, лавки, а также множество ларьков для раздачи бесплатной водки и подарочных кульков с продуктами. Помимо этого, предполагалось разбрасывать в толпе монеты с памятной надписью. Уже накануне стали прибывать люди, привлеченные слухами о подарках и раздаче монет. Ранним утром толпа насчитывала более 500 тысяч человек. Полицейские не смогли сдержать толпу, когда по ней прокатился слух, что подарков на всех не хватит. Люди ринулись к строениям. Настилы, прикрывавшие ямы, рухнули. Люди падали в них, не успевая подняться. По ним уже бежала толпа. По одной из версий, на Ходынском поле погибли 1389 человек. 1500 получили увечья. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тысяч рублей. Разослала 1000 бутылок портвейна и мадеры для пострадавших по больницам. Сирот определили в приюты. Похороны провели за счет казны.
1: Год 1994.
2: Дебютировала передача Влада Листьева «Час пик», популярная в 1990-е годы программа телекомпании «ВИТ» в жанре телевизионного интервью, скопированная с шоу Ларри Кинга и одна из программ, изменивших представление россиян о телевидении. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
2: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
4: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
5: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Областные власти недовольны темпами возведения Центра культурного развития в Тейкове. На днях чиновники без предупреждения нагрянули на стройплощадку в микрорайоне Красные Сосенки. Оказалось, что многие работы не начинались, а материалы даже не закуплены. В ходе разбора ситуации были обозначены жесткие требования к срокам и качеству работ. Сдать объект должны к сентябрю. Добавим, центр строят на федеральные деньги. В нем будет концертный зал на 200 мест, выставочные площадки, библиотека и творческие пространства. В новый комплекс переедут воспитанники городской музыкальной школы. В школах Ивановской области на этой неделе прозвенели последние звонки. В Иванове в этом году 11 и 9 классы заканчивают более 6 тысяч школьников. На следующей неделе у 11-классников уже начнется ЕГЭ. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. С 22 по 25 число предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля можно будет пересдать один из экзаменов по выбору. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города отметить Международный день защиты детей. Семейный праздник состоится в воскресенье 31 мая. В программе концерт творческих коллективов, ярмарка изделий народного промысла, мастер-классы, спортивные игры, лазертаг и полевая кухня. Также в рамках праздника пройдет сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Начало в 11 часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 79 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн «Чанган» сертифицировал новый электрический кроссовер «Dipple S05». Скоро он поступит в продажу. «Dipple S05» – это прямой конкурент «Geely E5». Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового «Voya Free». КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
5: А что еще?
4: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
5: Выгодно.
4: Да, но предложение ограничено.
5: Бегу звонить.
4: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Любовь и...
6: Золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
2: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501.

0: С вами Иваново FM. Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
6: Любовь и...
4: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
2: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: «Ауди». BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш – горизонт, а лента – край земли. Я должен первым быть на горизонте.

кто черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег, с

0: Реклама на Иваново FM.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
4: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать внутрь. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
7: Для деловых и занятых.
8: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
7: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу. В офис veliga.com.
9: АО «Эльба», Угарин, 125-443-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: любить.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».